лепета. Зазвони уж рано, мить се всидит шепета. Стоп, шут, уж топишь, ради ниш, не шлевишь.